0: su Radio Ritmo 80 si disco mix.
1: Disco mix.
0: Sui piatti i 12 pollici di
1: Davide Ferrarini.
2: Это одна из старых песен России, под которой танцевали в старину на площадях.